и высвободи их с каждой напасти, биде жалю и хвороты, а дай им здравия и добрый живот. Шитке просьме, Господи, выслухай нас и помилуй. Посмо человеко любивый, владыко своим милостивым оком, на свою рабу дарину, и выслухай наши молитвы, которые ти с довирой приношаме, бо ты сам повил, вирте же, все, что молитвы будете просить, и станете исполнить.

Исполни молитву нашу, Господеви. По предложенных честных дарих Господу поволи вся. По святим храми се ми с вірою благовійнієм и страхом Божим ходящих вонь Господу поволи вся. Избавити се нам от всякия скорби, гнива и нужды, Господу поволи вся. Господи Боже, Вседержителю, Едине Святе, приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, прими нас лично моления и принеси ко святому Твоему жертвеннику и удовли нас приносить и Тебе даруй жертву духовния у наших рисих и людских невидених и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, ежебе Ти Тебе благоприятни жертви нашей и вселити се Духу благодати Твоя благому в нас и на предлежащих дарих сих и на всех людях Твоих.

0: воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матере, честного славного пророка Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, святых блаженных священномученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человеко любец. Святый Архангеле Михале, охраňuj нас Бою, будь нашим хранителем против злоби и напастям дьявола. Покірно просиме Господа Бога, najmu ukáže svoju mic a ty, vojevodo nebesného, bestilesného vojska, čerez Božu mic zažiň do pekla satana i druhých idlech duchiv, potresia ponevidiajúť po svíti na zahebeň ľudských duš. Amin.
1: Ktoré sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program a oznamená to týždeň. Dnes o piv druhoj bude večurňa. Zajtra v ponedeľok večer o 5. moleben najsvätejšom, 5. aj 10. moleben najsvätejšomu srdcu Isusa Krista, o 5. sviata liturgia za zdravie Bože blahoslovenia rodine Šmigeľovoj i Bukovičovoj, Martu, Vieru s rodinou, Stana s rodinou, Adriánu s rodinou.

Конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно,

Я вот так и делаю, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь, что ты не можешь,